0: Grandes éxitos aquí en Pisco FM.
1: Firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.